David Guetta, Alok Instinct Figure, Run Run River, Angels Above Me. Надалеваме по рубрики Найновейшена Салмоно. Марк Ембер, The Proof. Найновейшена.